Peter Kussi and Nist, Epte Bitochi Kutchi Pof, не повторит. Шампур, манга, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.